Никитоа ни не цауэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэльцовэль
так, сама чика, як мій кайф.